0: ничигни гоодн агаайуннерми аттоолераанак агаайуннерни 10 am маамк 12 клаг мун хуани KYUK 640 am
1: лит наулерит цаахкат нталлаакаатки аваатит нпайт стаклуку талиувин кхтлуукиллу икаайоқлута лит наух тораалхкаат таллаақсуунгаапут